0: Обуви а повідати продавачці: «Батинки чорні. Номер 40 у вас є?» Та продавачка пла: «Ні!» Па і батинки білі. Номер 40 у вас є? «Ні!» Па ну у нас молодой Болеславі, все.
1: Ještě za hluboký otáčel.
0: A ta, to jakože v té Mladé Boleslavi byly ty posádky, že? A měli tam opravdu ten tuzek ruský. A ta Olga Pavlovna Nikitina mu na to povídá: «Pane Pastrenecký, takovouhle kravinu mohla vymyslet jedině blba česká hlava, poněvadž žádný roz v životě to nemohl vymyslet». A proč myslíte? «Поняваць, я то в Москве на Красной площади народы на месте трошечку в обходнем доме гумзнам. Жадна продавачка в обходнем доме гум в отделении обуви бисе нигде в животе с неким так ледлого не вибавывала».